Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста, не в ту канаву.

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

автобус. И как законченный поэт уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста.

слушали издание «Радио Шок», зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Радио Шок. Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

я не сел, все тут же завелось. Мой мир глубже, мой мир интересней. Я обожаю авторскую песню. Мой мир глубже, мой мир интересней. Я обожаю авторскую песню.

раздраженно отвечал: какого черта? Все, что бы я ни делал, был бы полный отстой. А про себя доволен, ведь карман-то не пустой. На лице улыбка, никогда не хмур. Ватник от Versace под брюк.

Радио Шок.

0: Суши-шок. Радио. Суши-шок. Шок. Радио-шок.
1: Музыкальная компания Bolt Music представляет.
2: Я в шоке.
1: Программа «Рок-волна» на «Радио-шок».
0: «Радио-шок».
3: Вечер, наверное, уже все-таки, дорогие друзья, меня зовут Александр Сенин, и я нахожусь в городе Петербург, на набережной Обводного канала, где по-прежнему хлещет так называемая рок-волна. Сегодня она будет, наверное, такая, знаете, немного пост-рок, я бы сказал, но об этом сейчас мы будем разбираться с нашим гостем. У нас сегодня Ильдар Гузенко, здесь прямо в студии на Обводном находится, и Даша Шакшина по-прежнему в городе Новгород Великий. И у нас третий день дожди, у вас вроде тоже, поэтому погода, будем бороться с погодой, с помощью прекрасной музыки и всего, что наполняет нашу программу живым, что называется звуком. Даш, привет. Так, почему тебя мне не слышно? Я не очень понимаю. А сейчас?
4: Так, и сейчас. Так, ребята, Ильдар, скажи что-нибудь, почему Даши нет?
5: Даша, привет, но я Даша тоже не слышу, к сожалению. Так, значит, очень бы хотелось.
6: А сейчас, как бы есть какая-нибудь... Вот. Говорю. Ура!
5: Привет, Даша!
3: Да, ну, мне, как всегда, супер. Некоторые мне технические заминочки, что нам не помешают провести приятно время ближайших. Ну, я не знаю, сколько у нас времени, потому что гость у нас сегодня один, но, по крайней мере, время до 7 у нас точно есть. Ильдар, привет.
5: Привет, Александр.
3: Мы мало того, что сотрудники одной и той же компании, так еще и вот музыканты это настоящие, хотя вроде бы как тоже с какими-то интересными новостями по поводу существования твоей группы под названием «Война пришел», ты как сегодня. Ну и группа «Кофе», в общем, тоже такое полумертвое существование до сих пор осуществляет, и иногда даже вместе собирается на какие-нибудь торжественные мероприятия, но случается все реже и реже, к сожалению, потому что я на самом деле люблю свою юность, молодость, и мне есть что вспомнить, буду вспоминать сегодня по возможности поменьше. Ильдар, так, что тебя привело к нам сегодня?
5: Дело в том, что совсем недавно у нас вышел, у моей группы, которая называется «Война», вышел второй альбом, который называется «Война».
3: А первый как назывался?
5: «Война».
3: Война.
5: Угадайте, как будет называться следующий.
3: Обложками, может быть, они будут различаться.
5: Знаешь, да, на самом деле они отличаются альбом. Именно обложками. Да, первый был черный, он вышел в 23-м году в начале. Mm-hmm. Вот, интересно, почему. Спустя 3 года мы выпустили белый альбом.
3: Слушай, интересно, а почему 23-й год был таким? Ловил какую-то ковид или что?
5: В 23-м году, да, особо ничего не случилось, в принципе. Нет, просто тогда мы планировали выпустить такой наш сборник наших самых мрачных песен, и так вышло, что мы его выпустили. Вот, mm-hmm. Поэтому он был черный, и там было написано слово «Война» на нем.
3: Слушай, ну и как это все было воспринято 3 года назад? Вы как-то играли его, выступали, что сказали критики, которые...
5: Мы на самом деле не пост-рок.
3: Хорошо.
5: Хотя, кто ж его знает сейчас?
3: Я прочитал это словечко.
5: Я думаю, мы что-то вроде постпанка, но такого своеобразного. Альтернативный рок, наверное, я подозреваю.
3: Вот альтернативный рок — это тоже пост-рок в моей логике, угу. Потому что это все, что было после Sex Pistols, это пост-рок.
5: Ну да, как говорил Сергей Курехин, все, что после панка, постпанк. В общем-то, и кто его, так сказать, сможет опровергнуть?
3: Теперь же никто точно. Кстати, был день рождения у него буквально вчера, и собирался я был на кладбище, но не собрался, к сожалению, потому что всякие дела делишки, но уверен, что поклонники его не забыли, если вы не посетили его могилу вчера, Комарова, напомню, где он находится, и у вас есть еще одна возможность это сделать в ближайшее время, потому что дата смерти тоже очень близко, дата рождения у Сергея Анатольевича, как так вышло, и вот на, не помню, как он был, но чуть не через 2, я там буду обязательно. И раз уж, прости, Эльдар, речь зашла вообще не про таких грустных делах, то сегодня, наконец, буквально только что, буквально час назад, стало известно вот что. Отпевание и прощание с Глебом Маличкиным пройдет, внимание, 21 июня, это воскресенье, в 12 часов в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади 1. Там Шинкарева отпевали, там кого-то не отпевали. А в 16.00 состоятся поминки в баре Квока. Это Большая Пушкарская, 50, очень симпатичное место. И, скажем так, многие мои друзья, приятели, музыканты там концертировали и всегда оставались этим довольны. Так, в воскресенье, если что, вспомним Глеба Маличкина. Если есть такая возможность, приходите, пожалуйста. Он достоин того, чтобы проводить его публично. Да, Эльдар, извини, все, возвращаемся к войне. Между землей и небом, как известно, война. Как ты понимал эту фразу? Ты знаешь, я вот совсем недавно как-то вдруг понял, что Виктор Робертович имел землю и небо как некие субстанции, которые борются между собой, между ними происходит война. То есть мы почему-то понимаем это буквально, что вот на нашей земле, между землей и небом, мы постоянно воюем. Mm-hmm. Это, в общем, тоже хорошо. Я имею в виду как термин какой-то, как название песни. Но мне кажется, что смысл песни гораздо глубже. Война между землей и небом, и не ям, это все.
5: Ну, так сказать, с Виктором Робертовичем всегда сложно, потому что он как бы оставляет слишком много пространства для подобных вещей. Но если проанализировать первый куплет, он там поет о людях, которые рвутся вперед, всегда как бы в небе, как бы такие революционеры, что ли, те, кто двигает. А второй куплет посвящен людям, которые, наоборот, тянут назад. То есть традиция. Где-то есть люди, для которых есть сын, есть дочь. Ну, где, кстати, расставлено все по порядку.
3: Кстати, об этом я не...
5: Первый куплет — это «Ясно небо», а второй — это «Ясно земля».
3: А почему ваша группа именно такое название?
5: Ну, на самом деле это случилось еще в 2010 году. Как бы я даже не знаю, что на нас повлияло. Дело в том, что у нас группа называлась «Варшава» в честь группы первого названия «Joy Division». А потом мы отпилили с помощью соу, пилы, варсоу, если игра слов, собственно говоря, пилу, и осталось слово war, то есть война. Вот у нас до сих пор на логотипе это отображено, старый логотип от слова Варшава, как бы. Ну и еще как бы на нас в какой-то мере повлиял альбом YouTube,
3: Мой любимый, кстати.
5: Да.
3: Он второй, по-моему, по счету, да?
5: Третий. Ну, наверное, тоже на мой любимый. Ну, хотя мне нравится 3 или 4 альбома.
3: Нет, тоже. Ну, знаешь, когда вышел «Во», это была такая сенсация, на самом деле. Потому что, YouTube была такая группа среднего звена, которую все слушают, ну, потому что вроде как, вот, что-то они там обещают. Бабах, вышло «Во», и сейчас говорю, обещание сбылось, хорошо. Возвращаясь к вам. Даша, может быть, ты что-нибудь скажешь? Я болтаю опять, мне стыдно.
6: Так ты все как-то по делу, да по делу, мне даже перебивать тебя неохота, а то ты...
3: Ты тоже по делу, но с другой стороны, мы должны как-то гость обходить с разных сторон.
6: Хорошо. Да. Хорошо, я бы хотела не то, чтобы прям с другой стороны зайти, а немножко поговорить побольше про концепт, потому что, мне кажется, такая интересная история, какая-то вот эта вот дуальность, да, сказал Эльдар, что первый альбом был черный, и он был полон мрачных песен, второй альбом, получается, белый, и правильно ли я понимаю, что он собрал в себя все самое светлое из творчества группы?
5: На самом деле, как бы, так как это почти двойник, как бы они друг друга продолжают. Тематика там примерно одна и та же, просто как бы это песни все одного примерно периода, как бы времени. Просто в белом более светлые песни. Хотя тематика, в общем-то, такая же, можно сказать, мрачная. Хотя по-разному можно на это смотреть. Вот. Ну, спасибо за вопрос.
6: Это сознательный был выбор делать вот такой вот минимализм в оформлении, чтобы ничего от музыки не отвлекало? Или это какая-то вынужденная акция?
5: Это был сознательный. У нас было много вариантов обложек самых разных, но я решил как бы зазеркалить эти альбомы, сделать такого белого двойника.
6: Ну, это прикольная идея, правда. Я предлагаю сейчас нам внести немножко солнца. Саша там планировал тучи разгонять. Это, я так понимаю, первая песня с альбома?
5: Да, это первая песня.
3: Я вижу здесь еще двоечку. Это «To Sun», то есть «К солнцу» или просто соус?
5: Я подозреваю, что мне просто человек, который посылал микс, поставил там цифру 2.
3: А, это номер тегов во всем этом. Окей, понял. Но сам Тру сам тоже хорошо звучит.
5: К солнцу тоже неплохо. Ну,
3: слушай, группа тоже... «Война», я надеюсь. И Айдар Кузенко здесь в «Рок-волне» на радио.

0: Прямой эфир на Радио Шок.
1: Это программа «Рок Волна» здесь на Радио Шок. Говорят, меня было слышно с некоторыми перебоями в нашем первом включении, поэтому я вынужден буду в конце нашей программы кое-что повторить из того важного, что я уже успел наговорить. Но самое важное, что у нас Эльдар Гуденко здесь в студии, группа «Война», и только что прозвучала песня, которая, в общем, заставляет о многом задуматься, честно говоря, столько всяких там есть отсылок к различным литературным, кино и прочим источникам, что, в общем, есть над чем подумать. Это стиль, это ваш стиль группы «Война». Это брать много всего разного и соединять их в одной песне?
2: Ну, на самом деле у нас есть одно правило, как меньше делать цитат и неймдропинга. То есть это обратная сторона. То есть мы стараемся ничего не цитировать, в принципе. Поэтому, не знаю, наверное, случайно вышло.
1: Ну, фронт, перемены, это же ремарк сразу. И нет? Или вообще не было такого?
2: Не, конечно же, я читал ремарка, но это немножко о другом, да. Хотя.
1: Окей, Даша, тебя точно слышно, поэтому давай ты будешь принимать активное участие в нашей беседе.
3: Надеюсь, да.
1: Надеюсь, что теперь
3: хорошо.
1: Мы все в эфире.
3: Ага. Хорошо. Давайте поговорим про важное и про грядущее. Немножечко отойдем от альбома, да, в другую сторону утопчемся. Я знаю, что у ребят планируется в ближайшее время акустический концерт.
2: Да.
3: Так ли это?
2: Да.
3: Вот, давайте про это расскажем, упомянем и пригласим всех, конечно же, прийти послушать, когда, куда. Расскажи, пожалуйста, Илья.
2: Я боюсь, немногие доберутся. Вот. Это вот концерт будет, мы будем выступать в акустике в районе Ольгина.
1: А район Ольгина я более-менее представляю, где, прямо на берегу где-нибудь или в лесу?
2: К сожалению, именно что в лесу.
1: Отлично.
2: Я там еще ни разу не был, поэтому я имею совершенно смутные представления об этом, о месте локации.
1: Ну, это на самом деле не так далеко от города, я могу все рассказать, куча автобусов, и если кто-то вдруг захочет, то обязательно доберется.
2: Мы поедем на машине, а в группе я разместил сообщение, как туда добраться примерно.
1: Вот давай все свои рекламные координаты. Какие группы, где контакт?
2: Честно говоря, я ничего не помню об этом. Что-то с памятью моей стало.
1: Окей. Да, концерт. Что предполагается быть? В каком составе?
2: Да, будет всего два человека. Будет три человека. Наш барабанщик новый, наш гитарист старый и я, говоря. Мы будем выступать в акустике. Будем играть песни, которые мы обычно не играем. То есть они не входят в репертуар группы «Война».
1: Ты сказал барабан. Надеюсь, вы не потащите всю эту кухню. Там будет каким-нибудь.
2: Нет, наш барабанщик еще не будет играть. Он будет в зале.
1: Это
2: можно назвать залом, конечно.
1: Да. Даша, извини, перебил.
3: Ты меня перебила, я забыла, что спросить хотела. Вылетела из головы. Вспомнила. Вы написали, что для вас такой формат в целом в новинку, да, что не часто как будто происходит такая история, играть на свежем воздухе. Не было желания, не было возможности, не было, может быть, каких-то предпосылок? Или какова причина? Или вообще, может быть, вам такой формат просто не близок и не нравится? И почему решили выступить сейчас?
2: Нас, на самом деле, в первый раз пригласили выступать на свежем воздухе. То есть в лесу, то есть это что-то вроде Грушинского фестиваля, правда не знаю, что такое Грушинский фестиваль, что он находится в лесу.
1: Негативных канадцев не будет. Грушинский фестиваль — это папа, мама, бабушки, дедушки, которые прекрасное время проводили на природе, действительно, и честь им и хвала за то, что они сделали, на самом деле, первый шаг в этом движении, когда люди где-то на природе что-то поют, это здорово. И они были первыми, слава богу, вы продолжатели, можете этим гордиться. Поэтому Грушинский фестиваль — это хорошая история.
2: В общем, мы соберемся в лесу и наломаем дров.
1: Не очень хороший, потому что лесников там тоже хватает всяких. Боже мой, могу себе представлять.
2: На третий день придет лесник и всех выгонит.
1: Да, как в анекдоте. Нет, представьте, вы войдете в историю как первая группа, которую запретили лесорубы. Или защитники окружающей среды, например. Представляешь, это же стыд, позор на весь мир. Нет, так что дров ломать не надо. А как вы планируете свое выступление на хронометраж? Сколько всего будет песен?
2: У нас будет примерно час 15, насколько я помню. Вот.
1: Ну, осталось назвать дату, место мы уже примерно определили, лес темный, хотя там не очень темный лес, но, в общем, есть там. И кто вам будет, не знаю, с вами играть вместе, помогать или, наоборот, конкурировать? Вспомнишь кого-нибудь из тех, кто с вами играет? Вот это правильная позиция, ну, какая разница?
2: Честно говоря, не помню.
1: Окей. Хорошо.
3: Хорошо. У меня еще такой околофестивальный вопрос можно задам, пока мы далеко от этой темы не отошли. Я тут столкнулась, у нас, в общем, в Великом Новгороде как-то стало много фестивалей, и все друг друга стали на них приглашать играть, но дело в том, что у меня группа играет песни на английском языке. И нам сказали, а вот не положено ночь на английском языке играть. У Эльдара ситуация попроще в этом плане, но у него название, мне кажется, такое немножко провокационное. Вот скажите, пожалуйста, не было ли у вас с ним проблем в текущем мире?
2: Да, в текущем мире, скажем так, мы с 22-го года нигде не выступаем ни на каких. Мы и до этого, надо сказать, с трудом протискивались. А с 22-го года, начиная, как бы у нас возникли некоторые трудности с этим. Вот. Не знаю, от чего это случилось, если честно.
1: Вот. Даша, а подожди, еще раз возвращаясь к твоей группе английскому языку. А почему? Это что? Какой-то новый тренд?
3: У нас же сейчас... активная политика за русскость отчаянно идет, вот, и поэтому группа, которая на английском языке, ну, это некоторые фестивали, не все, естественно, но некоторые вот начинают закручивать гайки, поэтому вот стало интересно просто, война прямо провокационное название. Было мне любопытно узнать, как дела
1: обстоят.
3: На
1: самом деле это так, смотри, тебе же известно, как сотруднику Ballet Music ныне, что раньше компания называлась «Бомба Питер», и что именно по этой причине название сменилось. Поэтому, ну, я не знаю, вообще удивляться этому или не удивляться, хотя, конечно, ну, некоторые вещи, они не укладываются в моем сознании, скажем так. Но, в общем, это логично, да, действительно, даже права в логике современных всех этих новых старых тенденций. Окей. Расскажи про альбом номер 2 «Белый» еще раз. Это ты сказал полусборник, да? Это... Или ты такого не говорил? Это я уже придумал.
2: Первый был.
1: Первый был.
2: Полусборник,
1: второй.
2: А второй все-таки был, альбом. Ну, как бы.
1: То есть был написан для того, чтобы быть записанным, да? Целиком. Это изначально как альбом или просто...
2: Нет, они в любом случае оба... В этом смысле они оба не сборники, это альбомы именно, да. Там нет такого, чтобы это были треки как бы с разным сведением или в разное время написания. Это все треки, записанные примерно в одно время, сведенные одними и теми же... этими же людьми, как бы с одной и той же концепцией.
1: А поподробнее, пожалуйста, где записано, как записано, кто сводил, переводил, ну, и так далее.
2: Первый альбом мы сводили с Дмитрием Атаулиным на его студии «Восток», вот, в 21-м, 22-м, 23-м году. Вот. А второй мы сводили с замечательным звукорежиссером, кстати, Дмитрий тоже замечательный звукорежиссер, с Михаилом Хацком мы сводили альбом, который вышел недавно, да. А, вот как-то так. Это записывали тоже. Вот, ну, последние 3 года его записывали.
1: 3 года вы записывали альбом? То есть приходили в студию в условленное время?
2: Мы более-менее все записали за один присест, да. Ну, писали мы дома в основном. Дома у меня на точке репетиционной. Вот сейчас нынешние технологии это позволяют сделать. Вот. А дальше как бы я записывал голос поверх...
1: И это было уже в студии. Композиции.
2: Это тоже было дома.
1: Тоже дома?
2: Да.
1: Не очень понимаю вообще, зачем студия нужна, если все можно дома записать, но так или иначе, это какой-то бренд.
2: Я тоже пока не понимаю. Когда я понял, что разницы особой нет, как бы я перестал тратить огромные деньги на запись в студии.
1: Окей, Даша, я...
3: Да, вот... Я там услышала слово «полусборник», и почему-то мне сразу пришло слово «пылесборник», и я подумала про издание на CD. Вот планируете ли вы как-то физические носители в свою жизнь привносить и как-то издавать свою музыку вот в таком воплощении?
2: В прошлый наш альбом как бы внезапно оказался на CD, вот, благодаря Олегу Всеволодовичу Горобко, который внезапно сказал, что он его выпустит. Так он оказался на CD. Этот пока не планируется. Если вдруг кто-нибудь предложит это, то...
1: То есть, Эдар, ты не использовал свое служебное положение для того, чтобы самому предложить Олегу, так сказать, а почему тебе не сдать? Он сам проявил инициативу, я правильно понимаю?
2: Да, я как бы даже об этом не думал. То есть, как и сейчас, как бы мы совершенно как бы мы сделали свое дело, как бы, дальше уже. У нас средств на выпуск альбома, скажем так, мягко говоря, нет. Вот. Поэтому мы просто.
1: То есть это был подарок. Ну,
2: да, классно. Спасибо большое, Олегу.
1: Это здорово. Да, Даша, я тебя перебил опять, как всегда.
3: Не перебил, все нормально. Я думаю, что у нас пришла пора следующую песню послушать, потому что времечко у нас неумолимо бежит вперед.
1: И это будет. Эльдар, что мы будем слушать?
2: Я подозреваю песню «Снег».
1: Песня «Снег».
2: Говорят, что от некоторых людей не дождешься снег зимой, а от нас дождешься даже летом.
1: Окей, слушаем. Группа «Война», «Снег». Программа называется «Рок-волна» здесь на Радио Шок.

0: Музыкальная компания Bolt Music представляет.
1: Я в шоке.
0: Программа «Рок-волна» на Радио Шок.
2: Радио Шок.
3: И наша волна продолжает катиться так с легкими девиасами, но тем не менее мы здесь в прямом эфире. Радио Шок. И Эльдар Гузенко у нас в студии, группа «Война». И, во-первых, хочу сказать тебе спасибо персонально, вероятно, да, за гитару, потому что, ну, очень изобретательный, хороший соло прозвучало только что. Я его с большим удовольствием послушал и оценил. Но, знаешь, я бы не о музыке хотел поговорить, а о лирике в основном. Скажи, пожалуйста, а как давно ты пишешь стихи?
4: Ну, лет, наверное, с 14, где-то так. Ну, это уже много лет.
3: Ты знаешь, вот это очень интересно, потому что в 14 обычно мальчики, ну, поголовно пишут стихи, только кто-то продолжает этим заниматься в дальнейшей своей жизни, а кто-то дело забрасывает. Как ты думаешь, почему это происходит?
4: Ну, среди моих знакомых никто не писал стихи,
3: надо сказать. Ты был единственный, да? И ты был звездой вот уже тогда. Ты читал это когда?
4: Звездой я точно никогда не был.
3: Когда ты в первый раз прочитал свои стихи кому?
4: Кому-то? Да. Да я не помню уже. По-моему, давно это было. Угу. Память моя меня подводит все-таки. Годы, ну, берут свое.
3: Хорошо, ушел немножко от ответа. Ты знаешь, я скажу тебе одну, нам, всем, и слушателям, разумеется, тоже историю про свои стихи. Я помню, не свои стихи, в том-то и дело. У нас был какой-то школьный вечер, и, значит, был вопрос от кого-то из учителей, вот мальчики, девочки, кто из вас пишет стихи? И почему-то девчонки начали руку тянуть и что-то там читать по куплетику. А потом вдруг я думаю, я всегда был слегка хулиган, я потянул руку и говорю: вы знаете, я вот написал стихи, но они на японском языке. Они говорят: прекрасно, Александр, читайте. И я давай, значит, «Тео Туриата Кунома Майко Айс Турухито Йо». Ну, известная песня группы Queen, конечно, из альбома «Dead Races», да, финальная. «Let us cling together as the years go by». Я просто выучил, потому что это были первые японские слова, которые я услышал в правильной артикуляции исполнения, да, это Фредди Меркьюри. И, слушай, я стал звездой моментально. И потом, когда как бы они все на меня накинули, говорят: да ладно, вы группу Queen не слышали? Говорят: а, нет, не слышали, это где? Я говорю: вот, пожалуйста, слушайте. И все: давай проверяйте. Может быть, кто-то через это тоже что-нибудь написал, я не знаю. Но я помню, мне было 15-16, где-то так, в это время. Да, а ты, значит, ушел от вопроса и не помнишь. А сейчас хорошо, что изменилось, когда ты, собственно, свои стихи преподносишь под музыку, во-первых, да еще и широкой аудитории.
4: Я не считаю, что это стихи. Я все-таки делаю сначала музыку, а потом пишу тексты. Mm. Как бы, как правило, как бы, за редкими исключениями. Как бы. Ну, тогда это баллады какие-нибудь, получается. Вот. Ну, баллады в старом понятии, не рок-баллады. Вот. Ну, что-то вроде Боба Дилана, можно сказать, или Коэна. Вот. А так, как бы, это сначала музыка идет, потом идут тексты. Я как бы совершенно не позиционирую это как стихотворение. Я не думаю, что это будет читаться на бумаге так же хорошо, как это слушается. Ну, я надеюсь, что так же хорошо, как это слушается с музыкой.
3: И возвращаясь к музыкальной составляющей, тогда уж, скажи, пожалуйста, барабаны вот в предыдущем треке записаны вот на вашей репетиционной точке?
4: Нет.
3: Это студия? Они живые, да?
4: Это неживые барабаны. Это не живые
3: барабаны. Ах, это не живые барабаны, это очень хорошо сделанные барабаны, которые полное ощущение, что они играют живьем.
4: Спасибо.
3: Это еще один комплимент, да. Спасибо, даже я опять болтаю много, чересчур.
5: Интересная беседа. А вот вообще, давайте немножко эту тему разовьем. Как вообще относитесь к сэмплированным каким-то историям, чтобы никогда не стали писать не живьем? Вот есть такие инструменты? Есть какие-то табу?
4: Честно говоря, у меня нет совершенно никаких табу. Я с юности, моя первая группа, которую я вообще, в принципе, слушал, это была Public Enemy, группа хип-хоп-коллектив, как бы, где все было на сэмплах, кроме голоса, конечно. Вот, это чудесная группа, которая для меня нет с тех пор каких-то проблем. Что-то сделано сэмплами, что-то нет. Ну, просто та музыка, которой я занимаюсь, ее сэмплами особо не сделаешь. То же самое соло особо не нарежешь. Вот. На самом деле я готов делать хоть и, только у меня как бы нет никаких навыков.
3: Не надо. пожалуйста.
4: Я думаю, что массовая музыка в конечном счете будет ВИИ. Потому что
3: ну, ты знаешь, я
4: как диджеи в свое время. То есть диджеи же тоже не производили свою музыку совершенно. Mm-hmm. Как бы, и они стали как бы такими классными звездами. Там, я уже забыл сейчас фамилии всех диджеев. Летели тоже из головы. Вот. Массу людей слушают диджеев, там они суперзвезды, им поклоняются, там, но при этом как бы сами они музыку ну, там, опосредованно делают весьма. Вот. А с ИИ, я думаю, будет то же самое.
3: Ну, к сожалению, наверное, так оно и будет. Я тут в одном дружественном телеграм-канале музыкальном нашел такую историю и цифры попытался запомнить, и, по-моему, запомнил. Значит, они, то есть, это популярный паблик, да, Хрущевка, будем говорить уже, ладно, скажу, и они, собственно, рецензируют все, что, ну, не все, но то, что к ним приходит в качестве. Они говорят, присылайте нам вашу музыку, и мы там ее что-нибудь как-нибудь ответим.
4: 22-го года они перестали нас ставить.
3: Так вот, значит, в одной из последних публикаций как раз бы искусственный интеллект активно обсуждался. Так, мы сейчас... А, нет, все в порядке. И из 480 за полгода полученных музыкальных каких-то произведений 270 было искусственный интеллект. И хотя они говорили, что, типа, ребята, мы не рецензируем ИИ, потому что это вообще не к нам. Но потом сами же себя опровергая, выбирая из этих 270 какие-то 3-4, скажем, mm-hmm. они рецензии публикуют. И 270-480, да, то есть как бы перевес уже, если я правильно считаю, в 200.
4: Ну это просто продакшн этого всего очень простой, как бы. То есть все, что тебе нужно, это выбирать аранжировки из того, из той массы.
3: То есть нужно знать огромное количество аранжировок, да, для того, чтобы выбрать правильно то, и получить то, что ты хочешь. Ну ладно, все, не будем углубляться. Вы играете вживую, и слава богу, я думаю, и не знаю, я бы не переходил к услугам ИИ, тем более, что иногда такие вещи говорит и показывает, что примеров там и тьма.
4: Я
3: везде.
4: Все равно думаю, что за этим будущее, как бы мы хотели обратного или не хотели обратного, просто потому что это просто легче. Это так же, как раньше мне пришлось бы идти в студию записываться, а сейчас я записываюсь дома.
3: Ах, технический прогресс, за которым не угнаться. Да, Даш, мы опять немножко тут... встревай, пожалуйста, встревай активно.
5: Встреваю. Хотелось бы еще успеть поговорить про другие проекты Эльдара. Я знаю, что есть еще как минимум проект «Авион» и, по-моему, еще проект «Пьер Безухов». Правь меня, если я что-то не то говорю.
4: Все правильно.
5: Расскажи про них, почему вообще ты решил оформить их в отдельную какую-то историю, когда ты это перестала влезать в какие-то рамки группы «Война» или это просто вообще какая-то совершенно иная стезя. Давайте про это поговорим немножко подробнее.
4: Ну смотри, на самом деле из-за названия «Война» нам стало довольно-таки тяжело что-то выпускать это так, чтобы как-то хоть куда-то пробиваться, поэтому мы решили создать параллельно такой поп-рок проект. Ну, то есть наша группа всегда тяготела к таким, ну, можно сказать, жанрам танцевальным. Ну, что-то вроде Duran-Duran, New Order, что там еще?
3: Да я уже вижу, как следующая песня называется, да.
4: Вот. И этот материал как бы совершенно не согласовался с нашим старым названием, и при этом как бы можно его выпускать отдельно. Вот мы сейчас как раз готовим новый альбом, вот прямо сейчас, который будет от группы Novia, то есть по-испански это девушка, вот, ну, подружка, вот, но при этом это анаграмма слова «война», вот. Вот, сейчас готовим. И одновременно мы готовим параллельно еще один альбом от группы «Авион», который тоже является анаграммой, и он является синтепопом, где мы решили пойти по стопам проекта «Салам». Вот.
3: Ой, а что такое проект «Салам», извини?
4: Это Даша знает, она может рассказать.
3: Расскажи.
5: Это мой.
3: Ах!
5: Есть у меня
3: прости,
5: такой.
3: Прости. «Салам». Не «Салям», а...
5: «Электросалам».
3: «Электросалам».
4: «Электросалам». Да. Прошу прощения.
3: Название удачное, да, «Электросалам». Окей.
5: Был у нас такой.
3: То есть Эльдар пойдет по твоим стопам, Даша. Это интересно.
4: Вот, это уже год мы как по нему идем. Скоро, я думаю, у нас будет альбомчик, потому что уже накопилось определенное количество песен. вот, которые мы можем выпустить. Будет называться, наверное, альбом «Танцевать», я подозреваю.
3: Угу. Ну, добро пожаловать в «Рок-волну». С этим альбомом я бы на твоем месте, наверное, может быть, для затравки такой сегодня бы какой-нибудь трек «Саламу» бы взял с собой. Ну да ладно, будем интриговать и подождем. А когда примерно выйдет?
4: Альбом? Я пока не знаю, у нас там песен 6 осталось. Ну, мы еще песни 3-4 сделаем и тогда выпустим.
3: А вообще, как у тебя обстоят дела с планированием? Насколько ты как-то ставишь цели, задачи, их осуществляешь?
4: Не то чтобы
3: по
4: я
3: времени
4: как бы,
3: ну, сегодня то, должен.
4: Что, то, что касается альбомов и произведений, я могу как-то планировать. У меня плохо с планированием всяких мероприятий, то есть вот этого всего, я не очень хорошо. Ну, то есть, то, что касается непосредственно творчества, я могу планировать. Да, uh-huh. Как бы, у меня есть какие-то там планы на год, на два, может, на три. А вот какие-то, как это называется, организаторские разные штуки не могу тянуть, к сожалению.
3: Ну, но вот надо, наверное. Группу тянешь, а организаторские штуки нет?
4: Не, группу самую тяну, да.
3: Дорогие наши друзья-радиослушатели, напомню, что это программа «Рок-волна» здесь на Радио Шок, на набережной Водного канала. И вот только что, поверьте мне, обратил я внимание на футболочку, в которой находится здесь в студии Эльдар Гузенко. И на ней написано «Дюран-Дюран». Uh-huh. А герб затем какой-то, который я хочу узнать, что такое. И Planet Earth. И была такая песня, по-моему, первая из тех, которые я, по крайней мере, услышал. Какой-то был год 82-й, наверное, да?
4: По-моему, песня «Баланс» группы «Кофе». Важно не путать эти группы. Вполне себе как бы показывает, что вы были знакомы с песней Planet Earth.
3: Даш, вот смотри, мы сегодня, по-моему, первая программа у нас получается, где мы все говорим друг другу комплименты как музыканты. И тебе сказали, и я получил, и вот Эльдара мы хвалим, и Дюран-Дюран не забыт.
4: Слушай, я не знаю. Футболка куплена на концерте, собственно говоря. Это фирменная Дюран-Дюрановская футболка.
3: Здесь в Питере был концерт, когда давным-давно, я тоже там был.
4: Экономический форум, как бы. Был дождь, как раз вот такой же. И мы там очень хорошо провели время, скажем так.
3: Слушай, я бы на самом деле тоже бы, наверное, купил, если бы увидел. Ну, может быть, у меня тогда денег просто не было. Да, Дюран-Дюран — это серьезные ребята, прямо скажем. И, конечно, на кофе они повлияли вау как. Хотя нас обвиняли в прямом плагиате, этого не было точно. Абсолютно мы тут как-то обсуждали это все довольно долго. Но то, что мы на них смотрели, и у нас был шок. На самом деле, первый такой публичный, когда мы на видео посмотрели этот концерт «Арена», и от того, как это было снято для 84-го года, да, и как это было сделано и преподнесено, это был какой-то Майкл Джексон.
4: Как бы вообще, лучшие группы нашего, так сказать, нашей музыки, рок-музыки, если можно это назвать роком, они в какой-то мере ориентировались все на Дюран-Дюран в начале своего творчества.
3: Ну вот опять мы, да, впадаем в это западничество. Я посмотрел, да, песня называется «Новый порядок», и сразу подумал, что, может быть, это New Order имеется в виду. Давай мы ее будем слушать, и ты ее представишь как. Это что?
4: Вот сейчас я принес три песни, из них две довольно-таки мрачноватые. Ну, хотя по-разному можно это посмотреть. А вот New Order — это как раз тот случай, когда на альбоме есть веселая песня.

0: на Радио Шок.
1: И это программа «Рок-волна» здесь на Радио Шок. И новый порядок, приводить мир в порядок. Только что в исполнении группы «Война», так говорится, здесь у нас прозвучал. И совсем не похож на «Нью-Ордер», слава богу.
2: Совершенно как бы не похож на «Нью-Ордер».
1: И на самом деле, как бы, с большим, раз уж мы Дюран-Дюран вспомнили, то и без «Нью-Ордер» не обойтись. И очень хорошо к ним отношусь, они сделали, вот ты говорил уже сегодня, что первый твой коллектив, который ты услышал, сэмплерный, назывался...
2: Public Enemy.
1: Public Enemy, да, конечно. Вылетает из головы, кстати говоря, кое-какие названия, но Public Enemy сделали для вот новой музыки примерно столько, сколько New Order в свое время для той нашей музыки. Они как-то сумели совместить вот все эти штучки электрические, какие-то песенки из... направленности, скажем так, Joy Division и всего остального. За это я им очень сильно благодарен. И даже был на их концерте в клубе А2. Давно это было, правда. Но как были раздолбай...
2: New Order или Public Enemy?
1: Нет, New Order. Public Enemy не видел ни разу. Они были где-то у нас
2: когда-то? В Москве.
1: Не, в Москву.
2: Но я тогда не смог, к сожалению.
1: А поехал бы в Москву, да, конечно?
2: Я бы поехал, если бы у меня были средства. Но это было, по-моему, в середине 2000-х у меня что-то.
1: Понятно. Ну да, середина 2000-х у меня тоже было, так себе, прям скажем. Ну, хорошо.

0: менять мир к лучшему, особенно если эта мысль изменить мир к лучшему тебе утром приходит, то в общем, день удался.
1: Кстати, утром, про утро. Я сегодня шел утро и слушал это, как это, Power, Corruption and Lies.
0: О, а где?
1: В наушниках.
0: Это альбом Йорда даже, если что. Нет, порой я как бы на автомобиле смотрю, из них постоянно что-то вот сейчас лето.
1: Это было бы неплохо.
0: Из них постоянно что-то доносится, Йорда не было ни разу. Честно. Чего только там не было из нашего, как называется, формата, грубо говоря. Но нет, нет. Если услышу, напишу тебе письмо с обозначением даты, времени и всего остального. Да, и марки автомобилей, конечно. Из какого автомобиля, интересно, может быть, может доноситься нью-ордер. Можно конкурс устроить.
1: Надо
0: окей.
1: Купить машину. Надо купить машину.
0: Думаешь, ты автомобилист или?
1: Нет.
0: Я тоже и принципиально, на самом деле, как бы. Ну, как-нибудь, может быть, где-нибудь озвучу свою теорию на этот счет.
2: Даже, так ну, и быть, я до вас доеду и поставлю вам нью-ордер. Уговорили.
1: Проблема решена.
2: Хорошо. Я бы хотела спросить, какие еще новые задачи есть у группы «Война»? Мы поняли, что вы планируете записывать альбомы активно очень в ближайшее время. Но, может быть, есть еще какие-то планы, далеко идущие или не очень далеко идущие?
1: Ну, у группы «Война» сейчас будет готовиться, точнее, готовиться постепенно. Мы работаем над материалом, который будет ближе уже к готик-року или постпанку такому, ну, в духе Sisters of Mercy, там, Bauhaus, вот, мы сейчас готовим, даже уже 2 трека выпустили, 200 и еще человека, да, вот, ну, постараемся сделать танцевально-готическими такими, вот, а так, сейчас мы нацелены именно на группу Novia и на проект Avion, да. То есть это все-таки разные коллективы. Вот. Больше у нас никаких, по идее, планов нет на данный момент. С группой «Война» у нас это некоторый тупик возник почему-то.
0: «Война зашла в тупик», как звучит?
1: Да, «Война» реально зашла в тупик, и это всем известно. Ну, во всяком случае, слушателям этого радио. Вот. И вот. Пока что мы работаем над альбомом, но как-то, так сказать, в широкие массы нам не выйти пока что.
0: Вот. Но мы вам поможем, чем можем, как говорится. И что, смотрю на часы, понимаю, что хоть мы тут счастливые все, на самом деле, и их не наблюдаем, и эти самые стрелочки, но иногда следует каким-то правилам следовать, потому что не мы одни здесь в эфире. И Эльдар, на самом деле, я думаю, что стоит повторить, где и когда будет ваш лесной концерт, и позвать туда людей еще раз. Итак.
1: Но наш концерт состоится в Вольгино. В нашей группе вы можете найти координаты этого места.
0: Не помню название группы, нигде искать, но найдите, если... Да, хорошо,
1: да, группа называется «Война», «Война», музыкальная, да, группа.
0: Запомните просто, да.
1: Но латиницей.
0: Да.
1: Вот. И как бы 15:30 мы начинаем. Но все это написано в группе.
0: 15:30, то есть еще при свете дня, отлично.
1: Да.
0: Главное, чтобы вот этого не было.
1: Костер зажжем.
0: Что стучит тут по этим самым подоконникам, карнизам? У нас дождь идет.
1: Дождь называется.
0: Да, это называется дождь.
1: Да.
0: Есть ли какой-то дождь? Не знаю. Нет, наверное.
1: Наверняка есть.
0: Да? Окей, да, Даша,
2: извини, пожалуйста. Я думаю, даже не одна. Я тебе, Саш, хотела напомнить, что ты хотел продублировать свое самое первое сообщение, прежде чем мы завершим эфир.
0: Спасибо за напоминание. Дело в том, что так уж получилось, что какие-то опять технические накладочки у нас были, поэтому вынужден продублировать новость, которая пришла ко мне полтора часа тому назад, а то ли Король Бородюк, который занимается всеми последними делами, связанными с Глебом Маличкиным, и поскольку смерть его наступила при невыясненных до сих пор до конца обстоятельствах, были назначены всякие дополнительные экспертизы, которые заняли практически 2 недели, и вот только что она написала мне следующее. Глеб Маличкин, группа «Опасные соседи», мы были знакомы, в общем, довольно коротко. Поэтому я думаю, что появлюсь 21 июня, воскресенье. Итак, отпевание и прощание с Глебом Маличкиным пройдет 21 июня, это воскресенье, в полдень, 12.00, в храме Спаса Нерукотворного образа на Конюшенной площади 1. И в 16 часов состоятся поминки в баре Квока. Это Большая Пушкарская, 50, такое небольшое, очень уютное заведение, где, кстати, Андрей Бурлак справлял свой день рождения. И, пользуясь случаем, Андрею скорейшего выздоровления, он до сих пор находится в больнице тоже. И, в общем, все эти новости, связанные с возрастом и всевозможными болячками музыкальными, не только, они, конечно, меня всегда сдвигают с хорошего настроения. Эльдар, спасибо тебе, что был у нас. И думаю, что неоднократно еще с тобой увидимся, поскольку и планов у тебя хватает, и поводов прийти сюда поболтать о том, о чем ты хочешь, New Order всегда предостаточно. Поэтому приходи, будем рады. Спасибо.
1: Спасибо,
0: что видите. Ты знаешь, я думаю, что мы завершим нашу сегодняшнюю программу. Напомню, Даша Шакшина в городе Новгород. Скажи, пожалуйста, Даш, ты как относишься к группе «Бригадный подряд»? Они вот живы-здоровы, несмотря на всю свою бурную, более чем...
2: Они, кстати, недавно приезжали к нам в Новгород даже, скажу. Вот и так. Организаторы были в восторге, да, от того, какие они лапочки, пусечки и все такое.
0: Вот. Когда тебе 20, ты такой свирепый, а когда тебе 60, ты такая лапочка. Спасибо, дорогие друзья, за внимание. Это была программа «Рок-волна». Мы в следующий раз услышимся ровно через неделю в среду на этом же месте и, надеюсь, с новыми прекрасными гостями. Ну и на сегодня все. Спасибо. Спасибо и счастливо. Это была «Рок-волна».
3: Музыкальная компания «Балт Мьюзик» представляет.
4: Я в шоке.
3: Программа «Рок-волна» на Радио Шок.
4: Радио Шок.

0: грустно. А на душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, был армейский дружок, уехал.
1: А похоже, вы сами можете.

awesome.

ласков с тобой. Ты ушла, а тебе одна память. Твой зеленый платок носовой. Ты ушла, забрала все, что было. Все, что я нашел вместе с тобой. Все, что было, взяла, но забыла. Свой зеленый.

Ты нежно гладишь теплой рукой письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой, и думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять, я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать, а ждать меня умеешь только ты.

0: мамуля, мама, мама, мамуля, мама, мама, мамуля, мама.
1: Включи радио. Лови шок. Радиошок.

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12.